0: грустным в соцсетях. Доминик Файк, Бэйби Джон, куколка. Только что. Дальше будет больше кино по больше музыки. Мод, намек на нас, а также Риана, Don't Stop the Music, впереди. Ну, я тоже тебе намекну, если ты не хочешь останавливать музыку, самую модную музыку планеты, то помни, что слушать нас всегда и везде можно на сайте europaplus.ru или в своей умной колонке. Последней вообще проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и не успеешь моргнуть, как из нее начнут доноситься суперхиты. Попробуй.
1: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: и начать намекать сам. Правда, в процессе как бы все свои намеки объяснил, в чувствах в этом треке признался. А что сказать, не сильны мы в этих играх. Девчонки, это конек ваш. Больше, да, в большом узке ждет нас далее Бруно Марс и изумительная вещица I Just Might на подходе. В ней Бруно во всей красе, как в треке, так и в клипе. В общем, слушаем обязательно. Но чуть раньше лови Алок, Зибу и Portugal The Man, суперхитом Dive Into The Ocean здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.

0: чуть раньше послушаем суперхит от Post Malone Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Леони Колумб-Скотт, Альфа и Ману Чао и многие-многие другие. Оставайся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.

слушать бы и слушать, но пора двигаться дальше. Да, двигаться дальше, чтобы поймать больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях и жанрах, чтобы каждый мог что-то близкое для себя отыскать. А за прогрессив хаус назначаются ответственными Тиесто и Брайана Грейс. Не пропусти историю Beautiful Places. Чуть раньше с нами French Montana и Макс Би с хип-хоп историей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ну а раньше всех встречает Чимина с треком на стыке дэнс-попа, R&B и кей-попа. Суперхит Ху уже через мгновение на Европе+. Дождись.

Beautiful Places. Это мистер Тиесто и мисс Брайана Грейс прямо сейчас. Как по мне, один из лучших треков вообще вот за последнее время. Да, ну и одни из лучших треков вообще всех времен в стиле диско были исполнены группой Гимми, состоящей из сотрудников Европы.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будут богаты на суперхиты исключительно топовых артистов. Будь рядом, чтобы, как говорится, ничего не пропустить. С нами Тедди Свим, с новинкой Mr. Know It All. Прежде Лали Рей с хитом Where Is My Husband. А еще встречай Эвелин Рокстон с вещицей Vertigo. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Sabrina Carpenter и многие.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

0: Mr. Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. В чем, а во всезнайстве в плане написания суперхитов Тедди точно не откажешь. Парень уже преисполнился в этом деле, и мир музыиндустрии ему абсолютно понятен. Да, ищет он только одного — слияния с бесконечно вечным творческим. Да, мы тоже продолжим искать покоя, умиротворение и гармонию в этом вторнике вместе с другими топ-артистами. Больше хитов, больше музыки впереди. Кристиан Леон, You, Story of My Life. Также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.
1: Реклама. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Рекламная служба в Кирове 32 90 90 32 90 90.

0: Дед на белом свете, там, где всегда мороз. Возможно, тоже слушает суперхит Богдана Медведя «Broken Heart». Да, очень классно вещица была румынскому музыканту. Надеемся, еще много треков от него услышим в ближайшем будущем. Да. Ну а совсем в ближайшем будущем, буквально через полтора часа на Европе Плюс, начнется майское «У» с Тимуром Бодровым. С 7 до 10 по Москве Тим подменит бригаду «У», которая сейчас в отпуске, и разбудит всю страну, а еще подарит множество подарков. В общем, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ирбукс, Грейсленд, The Second Voice с новинкой «Let Me Be», а также «Fast Boy» с суперхитом «This Feeling» впереди на Европе Плюс.
1: Реклама. Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».

0: Смело Фьюжн.
1: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК Фьюжн ждут вас. Спортивная и детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
2: Реклама ООО «Специализированный застройщик Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Лужи после душа? В физических магазинах «Сантехмаркет» подберем под ваш размер и тип монтажа. Душевую систему, двери, поддоны и сифоны.
4: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каяс. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Мари Краймбри с темой «Давай не ждать». Чуть раньше Ладвиг Юшеля и Сольта свечится и Джамейкан. Бам-бам. А еще здесь отметится брак Секстин с суперхитом «Пейдж» «To Exist». Hey, hey.

0: не ждать, поет Мария Краймбрери. И да, ребят, действительно, ну, не будем, да, уже ждать, когда прозвенит следующий будильник. Уже будем вставать. Да, давай вставать, давай танцевать, давай сиять. Вот такой вот лозунг на сегодня, вторник, 5 мая. Привет и доброе утро. Европа Плюс с вами. Европа Плюс и море суперхитов. Хиты, суперхиты и ничего, кроме хитов, здесь для вас на радиостанции номер один в России. И скоро роскошный афробит хип-хоп. Слушаем Rain Dance от David Ames.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
3: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
4: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок Дороничи и Жармяса в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на Шампур-тур.рф. Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша результатом такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции Шампур-тур.рф. 18+.
5: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
4: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
7: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
8: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
9: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющее решение для вашей жизни.
4: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Доваров».
10: Ванная мечты начинается с деталей. Ванная, душ, смеситель, полотенцесушитель – все складывается в ощущение комфорта в доме. Подберите свое решение в физических магазинах «Сантехмаркет».
11: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
12: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
13: 12+.

0: Доминика Файка, трек, который однозначно заслуживает вашего внимания, не только из-за популярности, вирусной популярности в интернетах, тиктоках, но и благодаря своей искренности. Baby Doll — история о неразделенной любви, о склонности героя идеализировать девчонок. По-моему, отличная работа. Baby Doll, Доминик Файк. Напомню еще раз, чтобы вы, ну, не поленились и проголосовали, нашли парня в списке Еврохит ТОП 40. Ну и давайте с лучшими ребятами продолжим. Скоро здесь на Европе Плюс сам Гарри Стайлз.
1: Прогноз погоды.
2: Всем доброе утро. Сегодня в Кирове малооблачно и плюс 17. Днем ожидается небольшой дождь и 24 выше 0. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Тебе классного дня вместе с Европой Плюс Киров.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте. Шеф краба, шеф сезон.
4: И.П. Елькин Игорь Александрович. УГРНП 323-43-60-42-72.
5: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
4: Застройщик ООО «СЗ «Салют-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
7: Пластик, стекло под ногами лежит. Сдавай в экоцентры АО «Куприт». Переработке что подлежит. Узнай в экоцентре АО «Куприт». Бумага, пластик, стекло, жестяные банки – все это может стать новыми товарами и упаковкой. Участвуйте в нас в проекте «Экологическое благополучие» вместе с экоцентром Куприта. Вместе сделаем наш регион чище ради настоящего и будущих поколений. Подробности в группе АО «Куприт» ВКонтакте.
8: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
9: Рекламная служба. Телефон в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

три культа которой бит и вибрации баса в груди. Короче, танцевальная музыка, что заставляет нас чувствовать себя живыми. Конечно, ребята, вы знаете, самая актуальная танцевальная музыка, она в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. В этом шоу мы буквально снимаем сливки клубной культуры. Если интересно узнать, под какие хиты танцуют ребята по всему миру, какие треки разрывают мировые танцполы, то слушайте Топ Клаб Чарт не только в эфире нашим по субботам, но и в виде подкаста на многих платформах, в том числе и на сайте europaplus.ru.

такие ребята по зверятах, главные приматы шоу-бизнеса мирового, команда Gorillaz. Feel Good Inc. Ну и, собственно, мы, ребята, мы делаем все, чтобы вы feel себя good. Вот для этого прямо сейчас у нас стартует что? Майское утро.

0: столице 7:00. Слушаем новости, с нами Марат Бикметов.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая. Утверждены новые правила сдачи экзаменов на водительские права. И каждый десятый россиянин готов уволиться вслед за своим руководителем. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона присоединится к режиму прекращения огня. Российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование, российская армия нанесет массированный ответный удар. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с марта следующего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются основания для прекращения экзамена. Например, при использовании средств связи повторно сдавать экзамен в случае аннулирования можно будет не ранее, чем через год. В Арабских Эмиратах школы и вузы перевели на дистант до конца этой недели. Онлайн-обучение будет действовать с этого дня, сообщили в Министерстве образования страны. Решение принято для обеспечения безопасности на фоне отражения ракетных и беспилотных атак. Мера будет пересмотрена в пятницу. При необходимости формат может быть продлен. Ранее в Арабских Эмиратах частично закрыли воздушное пространство, а для полетов в аэропорты страны определили 4 специальных коридора. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображения фастфуда, бензиновых автомобилей и самолетов на остановках общественного транспорта, в метро и на вокзалах Амстердама рекламируются музеи, концерты, выставки и тому подобное. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины. Главной причиной для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать, даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей и 27 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

и улыбчивый он, это Тимур Бодров и его ребята «Майское У». Встречайте «Майское У». Салют. Значит, как вы там сегодня? Рассказывайте. Глаза открылись, кофемашина не сопротивлялась, носок нашелся, да, с первой попытки. Ну и, значит, я уверен, вы можете поздороваться и даже улыбаться. Если так, то все в порядке. Осталось себя вознаградить хитами и подарками. Что касается подарков, то этим утром в «Майском У» я для вас приготовил смарт-часы, конструктор Лего, кинопроектор и, конечно, будет игра на повышение и сумма, которую ты можешь выиграть. 3040 рублей. 3040 рублей – это та самая сумма, после которой все сгорит. Далее, прямо сейчас встречаем Дуа Липу в Москве. 707, всем «Майское У».

0: трудоголикам, кто после дня рабочего не хочет покидать офис. Да, не хочу идти домой, вот бы еще поработать. Не расставаться с любимыми коллегами. Don't wanna go home tonight. Вот. Спасибо «Медузе». Ну и еще несколько энергичных треков далее в майском «У». Будет мелодик техно-темы «Hollow» и «Old School» подгон от братьев Бенасси.
1: В Мегадоме найдешь без труда кухню мечты на долгие года. Стандарты под заказ, выбор большой. Сайт посмотри и к нам за мечтой. На Блюхера 39.
2: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса 73.
4: Признание. Уверенность. Комфорт. Твой стильный образ. От салона мужской одежды «Пол Беккер». Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов. Готов взять планку выше. Пол Беккер. Для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. Пол Беккер. ЦУМ. Третий этаж. ТРЦ. Макси. Второй этаж.
5: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова. Сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
6: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
4: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющее решение для вашей жизни.
7: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Добров».
8: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800, Дзержинского 110.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
11: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений.

0: Вот он, гимн золотой эры клубной музыки 2000-х. Узнаваемый скрипучий бас трека «Hit My Heart». Это у нас братья Бенаси и Дэнни в майскому. Так, а это...
1: Гороскоп в майском У.
0: Сегодня вторник и 5 мая на календаре. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Поздравляю. Водолей, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: мудрые говорили: тот, кто умеет над собой смеяться, тот никогда не перестанет развлекаться. И никогда не будет скучно. Вот, и нам с вами не будет скучно в майском У, поскольку далее развлечение под названием «Кто куда?». «Кто куда?» — это игра, в которой мы отправимся в путешествие по российским городам. И это игра, по итогам которой ты можешь стать обладателем смарт-часов. Значит, хочешь выиграть смарт-часы, хочешь с нами попутешествовать, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Всем доброе утро. Сегодня в Кирове малооблачно и плюс 17. Днем ожидается небольшой дождь и 24 выше 0. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Тебе классного дня вместе с Европой плюс Киров.
3: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, чулный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
5: Застройщик ООО «СЗ «Салют-Строй». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
7: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
8: КСМ. Когда сбывается мечта?
9: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щорса 79А.
11: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.

0: элегантное французское белье от салона «Родом из Франции». Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья «Родом из Франции». Воровского, 43, ТЦ «Европейский».
1: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
2: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Это кто куда? А кто с нами? С нами Илья из Ярославля. Илюх, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Илья, Европа плюс. Привет. Доброе утро всем.
1: Да. Илья, я тут, кстати, в июне собираюсь в Ярославль, в Ярик. Скажи, давай, главная достопримечательность Ярославля, твоего города, родного, любимого?
2: Это Волжская набережная, да. Стрелка, да. Центр.
1: Слушай, а давай самая неочевидная достопримечательность Ярика. Ну давай, твое самое любимое место, место силы, я не знаю, вот по твоему мнению, мое лично.
2: Мое место силы, это, конечно же, дом.
1: Дом. Значит, мы идем к тебе дом. В гости домой. В каком районе?
2: Приглашаю.
1: Ладно, договорились.
2: В Минском, в Брагино.
1: Да я там буду тоже жить, там же... О, ладно, потом расскажу. Все, короче, ребята, мы кто куда. Мы отправляемся сегодня в Новосибирск. Сейчас я задам Илье вопрос, посвященный столице Сибири. Если ты, Илья, отвечаешь верно, получаешь смарт-часы. Готов?
2: Конечно, попробуем.
1: Окей, итак, мы в столице Сибири, и вот мой вопрос. Новосибирск... Прекрасный город, там много музеев, но есть там уникальный, единственный музей в России, посвященный астрономическому объекту. Какому? Это планета Марс или звезда по имени Солнце? Илья.
2: Ну, я предполагаю, что это звезда по имени Солнце.
1: Это звезда по имени Солнце. Почему ты не думаешь, что там марсианский музей в честь Жанны Агузаровой?
2: Не знаю, но почему-то как-то душа лежит вот именно в той фразе.
1: Абсолютно верно! Да, ребята, в Новосибирске музей, посвященный Солнцу. И что это значит? Илья, я с радостью дарю тебе смарт-часы в память об этом дне и в память о твоих будущих путешествиях, в том числе и в Новосибирске. Договорились?
2: Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо
2: я
1: тебе!
2: Я буду очень к этому стремиться.
1: Новосибирск – прекрасный город. Академгородок чего только стоит. Обязательно нужно там быть. Академу привет, Энску тоже. Ребята, это кто куда? Это Майская У, и мы наше путешествие продолжаем вместе с парочкой Леони и Каллум Скотт.

0: Калифорния Рай. Мы встретимся в субботу. Да, ребята, в субботу Тимур Бодров тоже приходит к вам по субботам в топ-клаб-чарте. Это случается в главном дэнс-чарте страны, в шоу, в котором много, очень много танцевальной музыки актуальной. Вот так что слушайте топ-клаб-чарт везде, где можно, в том числе и на подкаст-платформах. А пока мы имеем сегодня вторник и 5 мая, и далее в майском У приятное свидание с эгоисткой, феминисткой. Да, ждем Зиверт скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-203.

0: metro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Уже в кино.
2: Я больше не дерусь.
3: Что ты за трус такой?
1: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
4: Какой план?
2: Разбить ему морду.
4: Хороший план.
1: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
0: Категория 18+.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: Бизнес Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Рана труда. Трек Read All About It о том, как важно внимательно читать инструкции перед тем, как пользоваться электроприборами. Особенно перед использованием бензопилой. Она мстит. В нашей инструкции на Европлюс все просто. Мы улыбаемся, пляшем и телепортируемся во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России растет объем наличных денег. В обращении мэр курортного города Евпатории уходит в отставку, и мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом прямо сейчас. Итак, объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос еще на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Центробанка, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным Банка России, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что повлияло на работу терминалов оплаты. Минобороны России сообщила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В ведомстве отметили, что вооруженные силы примут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток Украины реализовать планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы нанесут ответный удар по центру Киева. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины, указав начало периода прекращения огня с полуночи 6 мая. Мэр курортного города Евпатории уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. При этом мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Ранее, накануне стало известно о добровольной отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина. Этот пост он занимал полтора года. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель за последние 5 лет вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются экономически развитые регионы, среди которых Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Между тем, сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым многие из нас появились на свет. Уже почти три десятилетия, 5 мая, считается Международным днем акушерки. Идею этого праздника предложила Международная ассоциация акушерок, а статус официального он приобрел в 92-м году. День акушерки отмечается более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до момента выписки. Они находятся рядом с будущей матерью до, после и во время родов, оказывая роженицам необходимую помощь и моральную поддержку. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88,27. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Намек на нас. Намек на нас. Это модный Европе Плюс в майскому. Я вообще, кстати, не люблю, когда любимка моя говорит намеками, не говорит буквально. Вот, а потом обижается, что я не считал эти намеки. Я что, дешифратор? Вот, так что давайте не будем гадать, давайте называть вещи своими именами. Вот, и я, Тимур Бодров, буквально вам сообщаю. В майском удалее хит сезона Broken Strings Алана Уокера. А еще расскажу, что день грядущий нам готовит. Будет гороскоп на сегодня, 5 мая.
2: Реклама. Где диван купить? Ответ простой. Конечно, в Мегадоме. Выбор большой. На сайте смотрите, что вам по душе. Затем приходите, мы ждем вас уже. Мегадом. Блюхера 39.
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
4: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
5: Держите курс на дачу. С «Первоцвет» сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах «Первоцвет» элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
6: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
7: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
8: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
9: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
10: Перевозчика Евгения Владимировна Огара НП 324-430-3066-900.
11: 7 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в «Ниндзя Шеф» на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
12: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях «Ниндзя Шеф». Детали уточняйте у оператора.
13: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
14: Сухие полотенца круглый год дома. В физических магазинах «Сантехмаркет» полотенцесушители водяные и электрические. Разные размеры и формы. Подберем под ваше подключение.
15: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп. В майском У.
1: Так точно, гороскоп. Сегодня у нас вторник, 5 мая. Итак, овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. День сегодняшний подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит советы фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Европа плюс.

0: мистер Всезнайка, Тедди Свимс, мистер Know It All. Вообще, кстати, с годами я только сейчас понял фразу, которую мне бабуля в детстве говорила. Мол, котик, много будешь знать, скоро состаришься. Да, как я ее понимаю? Хотелось бы знать не все, или... Ну, почти все, или многого не знать. Короче, ребята, есть вещь, которую вам нужно обязательно, важно. Это то, что скоро у нас игра, посвященная семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Значит, в честь старта в прокате этой картины я буду дарить конструктор Лего и кинопроектор. Хочешь получить? Звони 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы – магазин «Дары моря». Улица Морозовская, 34. ИП Плюмкина Татьяна Леонидовна.
3: Всем доброе утро. Сегодня в Кирове малооблачно и плюс 17. Днем ожидается небольшой дождь и 24 выше 0. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Тебе классного дня вместе с Европой плюс Киров.
4: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. Магазин «Дары моря». Морозовская, 34.
5: Реклама. В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте. Шеф краба, шеф сезон.
7: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-600-42-72.
8: Стоп, выдыхай.
9: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
10: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nart.dom.rf.
11: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
12: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил. Мебель.
13: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
14: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
15: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф.
16: Организатор ООО «ТГ». Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
17: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
19: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
20: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. Европа плюс.ру.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, вот мы у подножья волшебного дерева. Кто вместе с нами? Давайте знакомиться. Во-первых, это Наташа из Белгорода. Наташа, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И мы приветствуем также жительницу Уфы, Алина. Алина, доброе утро, привет.
3: Доброе утро.
1: Вот такие у нас жизнерадостные барышни. Значит, девчонки, наша с вами... Наша с вами задача взобраться по волшебному дереву и открыть сокровищницу. А там вас ждут конструктор Лего и суперприз – крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, чтобы получить суперприз, нужно подобрать больше рифм к слову «заклинанию». Ну, например, если бы слово «заклинание» было «амулет», то какие рифмы? «Браслет», «омлет», «багет», «балет», «денег нет». Вот такие рифмы. Так, «денег нет» не считается. Короче, кто больше назвал рифм, тот победил. Называть вы рифмы будете по очереди. Кто закончил, тот выиграл. На все про все 40 секунд. Ну и давайте мы начнем с первой дозвонившейся. Это Наташа из Белгорода. Наташа, готова?
2: Конечно, готова.
1: Супер, значит, слушай внимательно. Слово заклинание сегодня, слово, к которому нужно подбирать рифмы, это туман. Погнали.
2: Дурман.
1: Дурман. Алина.
3: Обман.
1: Обман, хорошо, далее. Наташа.
2: Атаман.
1: Атаман. Алина.
3: Карман.
1: Карман, отлично, Наташа.
2: Баран.
1: Баран. Тоже можно, Алина.
3: Талисман.
1: Талисман. Наташа.
2: Лагман.
1: Лагман. Алина.
3: Хулиган.
1: Хулиган. Засчитывается. Наташа.
2: Сармат.
1: Как?
2: Сармат.
1: Сармат. О, боже мой. Ну,
3: сармат
1: давай.
3: Было.
1: Сармат не было. Хотя это, наверное, не совсем рифма, да? Туман, сармат. И это у нас кто был? Это была,
2: ну, да.
1: Это была Алина, поэтому у нас...
2: Наталья.
1: Поэтому у нас побеждает кто? Девчонки, давайте, разберитесь, два женских голоса. Кто?
3: Алина.
1: Алина побеждает. Ну что же вы... Ну, девчонки, во-первых, не нужно расстраиваться, у нас игра беспроигрышная. Да, Алина зарабатывает, получает крутой кинопроектор, но и конструктор Лего для Наташи. Мои поздравления, девчонки. Классного вам дня. Вот что я хочу вам сказать.
2: Спасибо.
1: Давайте договоримся, что мы с вами на этой неделе обязательно сходим в кино и посмотрим все семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Ребята, до встречи в кино.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Далее в майскому Рэй Далтон, All We Got и бессмертный хит Робби Бобби Уильямса Love Supreme.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были, домашние с дождем или пикантные.

0: Пора дать волю эмоциям. И Линолеум Ютекс готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум Ютекс не боится царапин, тяжести и загрязнений. Ютекс готов к любым вызовам.
1: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.

0: Думаете, можно ли считать, что Робби Бобби Уильямс нашел ту самую любовь, Love Supreme, который поет сейчас? Вот. Ну, если брать во внимание, что у него с супругой, сколько, 4 ребенка, вполне себе нашел. Вот. И нужно, конечно, назвать имя героини, жены его, Айда Филд. Айда Филд ее зовут, да. Айда Робби, Айда собакин сын. Айда Филд. Так, ребята, хорош болтать. Нас зовет и ждет уже третий час майского оу.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 9 часов утра.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Доброе утро. В России набирает популярность сонный туризм, старт сезона фонтанов в Кирове и любимые предметы российских школьников. Подробности далее. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Эксперты отмечают, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенные объекты размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Стала известна дата открытия сезона фонтанов. В нашем городе он стартует 10 мая. Первым начнет свою работу фонтан на пруду в парке имени Кирова. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. Напомню, что к монтажу светомузыкального фонтана у цирка специалисты приступили в начале прошлого месяца. В сооружении предусмотрены более 150 подвижных струй, самая высокая из которых поднимается на 35 метров. За подсветку отвечают свыше 200 подводных светодиодных ламп. Кировским водителям на заметку: в городе продлили сроки ограничения движения на улицах Слобода, Рязанцева и Ивана Попова. Причин тому — продолжающаяся работа на участках магистральной сети. Как отметили в мэрии, на улице Слобода, Рязанцева в районе домов номер 9 и 11 нельзя будет проехать до 27 мая. До 14 числа действует ограничение движения на Ивана Попова в районе дома номер 16 и на пересечении Сваровского. Водителей просят учитывать эту информацию и быть внимательнее в дороге. Российские школьники назвали свои самые любимые предметы. Как пишет газета «Ру», пальму первенства забрал английский язык. Его указал почти каждый второй. На втором месте с минимальным отрывом идет обществознание. В пятерку любимых также вошли биология, математика и русский язык. При этом, по словам учащихся, ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, две трети школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя. Евро сегодня стоит 88 рублей 27 копеек, доллар 75,44. В Кирове днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и до 24 тепла. С вами Европа Плюс Киров, майская у продолжается, всем отличного дня.
3: Европа Плюс, для детей старше 12 лет. Европа Плюс, лучшие мировые хиты.

0: лидеров в рейтинге Шазама, как в общем мировом, так и в российском. Это песня «Let Me Be». Let me be, let me be. Так, далее сменим звучание в майском У. Евроденс от Оффенбах ожидается и годный олдскул от Бритни Пляж. Бритни Спирс будет с треком «Токсик».
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ключ. Зажигание. Поехали!
6: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
7: «Юникс» — это очередная победа!
8: Приезжайте! Проюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А, Производственная 35.
9: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
10: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
11: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогасси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной 24Б.
12: Пришло время исполнять свои желания.

0: Fusion.
1: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК Fusion ждут вас. Спортивная и детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
2: Реклама. ООО «Специализированный застройщик Fusion». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ».
3: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: что за песня? «Токсик». Это не песня, это, ну, аудиальное эспрессо. Хит, который приводит в режим полной боевой готовности. Бритни Спирс, «Токсик». А к чему сегодня готовиться?
1: Гороскоп. В майском пулу.
0: Сейчас расскажу. Сегодня на календаре вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. Сегодняшний день идеально подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы из знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: Talk. История про язык тела. Ну и вы помните, ребята, улыбка. Улыбка — это один из самых мощных элементов этого языка, Body Talk. Улыбка — то, что понятно всем на планете. Социальный клей, можно сказать. Вот и я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. И вы давайте улыбку передавайте по цепочке всем коллегам, друзьям, соседям. Вот, и улыбка, конечно же, будет у тебя, дорогой слушатель. Ведь ты, во-первых, не пропустил подсказку игры на повышение. И легко вскроешь наше денежное хранилище. Тем более сегодня в игре на повышение у тебя также есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озон Банка. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы «Джикибаб» ИП Ганеева Наталья Александровна.
3: Всем доброе утро! Сегодня в Кирове малооблачно и плюс 17. Днем ожидается небольшой дождь и 24 выше 0. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Тебе классного дня вместе с Европой плюс Киров.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
4: Реклама. Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф 18+.
5: Привет, я Саша, актер озвучки. Я часто записываю рекламу для радио, но сегодня особенный день. Меня пригласили озвучить ролик для экоцентра «Куприта». И давайте сразу к делу. Сортировка отходов – это верный способ достичь цели нацпроекта «Экологическое благополучие», уменьшив количество мусора на полигонах. Ведь и я, и вы, все мы хотим жить в чистой зеленой стране. Поэтому договорились? Сортируем отходы, бережем воду, охраняем леса, воздух и встречаемся снова уже в более чистом будущем.
6: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
7: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
8: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75 42 55. 75 42 55.
9: Горячая вода без ожиданий каждый день. В физических магазинах «Сантехмаркет» водонагреватели накопительные и проточные. Плюс все для подключения. Поможем выбрать объем под семью. Доставка, самовывоз, установка.
10: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
11: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Лайк.

0: на повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, ребята, доброе утро, доброе утро, добрый вечер, потому что у нас Николай из Южно-Сахалинска. Привет, Коля.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Или утро.
2: Да.
3: Или нашей большой стране.
2: Он там в будущем уже находится, потому что полшестого, да, в Южно-Сахалинске?
3: Да, да.
2: Слушай,
3: от вечера.
2: Ну были какие-то вот за весь день какие-то сигналы, признаки того, что день твой сложится хорошо, и ты в итоге окажешься в нашем денежном хранилище в игре на повышение, а, Коля?
3: Каждый день лучше.
2: То есть что-то было, что-то ты чувствовал.
3: По-другому просыпаться смысла нет.
2: Я...
3: Да, конечно.
2: Какой ты молодец. Вот таких мы любим. Позитивный настрой наше все. Значит, уверен, ты с нами с самого утра, ну, по московскому времени, в 7 утра не пропустил, да, важную информацию в игре на повышение?
3: К сожалению, пропустил.
2: Вот так вот.
3: Буду угадать.
2: Ну ладно, ладно. Все равно тебя ждет бонус. 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот, все, что тебе предстоит, все, что тебе нужно делать, открывать ячейки. Но вовремя нужно остановиться, Коля, потому что в любой момент может прозвучать сигнал «Стоп, игра!». И если он прозвучит, ты все потеряешь. И сумму загаданную, и бонус тоже. Так что будь готов для твоего похода по хранилищу нашему «Одна минута». Погнали?
3: Погнали.
2: Ну что, первая ячейка открывается сама собой, потому что что спрашивать?
1: 160 рублей.
2: Отличная сумма, 160 рублей. Берем?
3: Неплохо, конечно.
2: Или движемся далее?
3: Да нет, идем дальше, конечно, какие берем.
1: 1390 рублей.
2: 1390 рублей. И смотри, что тут еще есть. Это...
1: Бонус от Озонбанка.
2: То есть уже это получается 11 390 рублей. Коля.
3: Давайте, наверное, остановимся.
2: Я буду
3: хитрым.
2: То есть как только пришел бонус, сразу останавливаем. Может быть, еще одну ячейку? Есть еще время, буквально 13 секунд.
3: Нет, давайте уже не стоит. Я так что-то... Я человек это...
2: 5 секунд.
3: В руках, чем
2: подумай!
3: В небе.
2: Коля!
3: Все, берем. Берем.
2: Он забирает деньги. Что у нас? Общий выигрыш. 13 090 рублей. Игра на повышение сработала. И бонус... от Озонбанка тоже твой. Поздравляю тебя, Николай. Есть ли у тебя желание проверить, что было в следующей ячейке? Или не будем тебя травить?
3: А давайте посмотрим.
2: Ну, давай посмотрим, что.
3: Не, посмотрим.
1: 2660 значит, рублей.
2: Следующая ячейка принесла бы 2660, конечная сумма 3040, то есть, ну, 13 тысяч с копейками ты бы мог выиграть. Но ничего себе! Та сумма, которую ты выиграл, 11 390, вполне себе. Вот, поздравляю тебя, Николай. Ура.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе, Николай, передавай привет Южно-Сахалинску. Хорошего тебе дня. Вот, супруге привет. Всем горожанам тоже привет. Огром.
3: Обязательно, обязательно.
2: Договорились. Колю поздравляем, ребят. Не забывайте, чтобы стать супергероем игры на повышение, внимательно нужно слушать «Майское У». Завтра в 7:00. Не пропустить подсказку. Удачи.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточно количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. Европе Плюс.

0: Последний альбом Бруно Марса «The Romantic». Есть впечатление, что Бруно запер себя в винажном магазине пластинок и потерял ключ. Да, роскошный альбом, роскошный трек «I Just Might». Финалить майское «У» будем при участии Sugar Babes, будет Artemas, «I Like The Way You Kiss Me». И, ребята, да, собственно, все, что я хотел вам сказать. Хорошего дня, вот.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776.

0: не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: или заказывай доставку.
1: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Майское У на Европе плюс.

0: ребята, на десерт майского у сахарные бабы. Или ромовые предпочитаете. Так, я Тимур Бодров, прощаюсь с вами до завтра, до 7.00. Вернусь в майском у. Как всегда, буду дарить подарки. Там и кинопроектор, и деньги, и смарт-часы. Не проспите все это завтра в майском у. И далее для вас, ребята, столько хитов.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бикметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. В России ожидают усиления дефицита кадров. И похолодание придет в столичный регион в эту пятницу. Об этом прямо сейчас. Итак, в Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом говорят данные сервисов отслеживания сбоев. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи вообще. Напомню, накануне большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве и области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС. Ограничения введены в целях обеспечения мер безопасности. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Общее количество пассажирских мест сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Добавлю, что с начала военного конфликта с Ираном стоимость авиатоплива почти удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. В России ожидает усиление дефицита кадров. В стране растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, а молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где востребованы молодые специалисты. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики и программы переобучения. Цены на проживание в гостиницах Москвы снизились. Стоимость ночи в январе-марте сократилась в среднем на 1,5% до 10 тысяч рублей в сутки. Как пишет Коммерсант, такое снижение произошло впервые за 5 лет. Таким образом, отели стараются удержать спрос. Отмечается, что на майских праздниках интерес к поездкам в Москву упал на 5% год к году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма, а также снижением количества приезжающих в Россию иностранцев. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла, а днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. Об этом сообщил зав. Отделом краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Согласно предварительным расчетам, 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь, температура около плюс 15 градусов. При этом сегодня, завтра и в четверг днем воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 27. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей 27 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем удачного вторника.

0: Богдан Вельведин на Европе Плюс. Broken Heart. 10:20 в Москве. Всем привет, доброе утро. Украсим этот майский прекрасный вторник классными хитами. Продвигаемся далее. Нескучно, ритмично. Медуза с нами в ближайшее время. Don't Wanna Go Home. И дождемся Hurts и Purple Disco Machine. Wonderful Life. Через пару минут.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34. Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от «Ниндзя Шеф» по будням в 13:35. Голодные игры. Подробности в группе «Европа Плюс» Киров ВКонтакте. 12+. Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: Перевозчикова Евгения Владимировна, Угараем ИП 324-430-3066-900.
1: 7 мая в «Ниндзя Шеф» день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в «Ниндзя Шеф» на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
2: Акция действует 7 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях «Ниндзя Шеф». Детали уточняйте у оператора.
3: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
4: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
5: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе плюс. I don't wanna go home. Ну, дома сидеть в такую хорошую погоду точно не хочется. Хочется гулять, вдыхать ароматы майского воздуха, слушать лучшую музыку, естественно, от Европы плюс. Так что продвигаемся далее вместе с Free Ridings Weekends. И дождемся Ava Max, Spotify Fake совсем скоро.
1: Европа плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой.

0: Плюс.
1: Полушал стейдж, ГРН 124-433-0-36-94, Кировская область, Подосиновец, район, город Подосиновец, улица Калинина, 4.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
4: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и производственная 35.
5: Рекламная служба в Кирове.
6: Европа Плюс.ру.

0: огромное количество классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите Лёни и Калум Скотта. Stay. Кэлвин Харрис тоже здесь. My Way. Сэм Фелд. My Heart Goes. And then my heart goes. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Ссылка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая

0: Проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Это волшебное дерево.
2: Фантастическое приключение за гранью воображения.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 11 утра в Москве.

0: Леони, Келлен Скотт на Европе Плюс. Те и вещицы, которые, по-моему, вполне заслуживают того, чтобы подняться повыше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Так что не забудьте ее поддержать, если нравится, на сайте europaplus.ru. До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Ну, а мы пока движемся далее вместе с Алексом Вороном. Услышим Your Dream. И Ваня Дмитриенко тоже с нами. Ртуть совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
3: Ключ, зажигание, поехали!
4: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров. «Юникс» — это очередная победа! Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А, Производственная 35.

0: Классное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского 43, ТЦ Европейский.
1: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Его серьезная работа. Ртуть. 11 часов и 34 минуты в Москве. Ну, легко по-майски продвигаемся далее. Под лучшую музыку, конечно же, ритмичный трек от Kungs & Tales London через пару минут. Galaxy. И услышим Charli XCX. Boom Clap. Скоро-скоро.
1: К сезону свадеб и выпускных в салонах Пол Беккер новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны Пол Беккер за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы Пол Беккер. Пол Беккер. ТРЦ Макси, второй этаж. ЦУМ, третий этаж.
2: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
3: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щёрса 73.
4: Фильтр под мойку? Вода вкуснее. Запах воды и накипь бесят? В физических магазинах «Сантехмаркет» фильтры под мойку, картриджи и решения от накипи. Подберем под задачу и бюджет.
5: Рекламная служба в Кирове.
6: Европа Плюс.

0: побольше отличной музыки будем заряжать в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Барбара Стрейзанд. Слышим Тедди Свимс, Мистер Know It All. Тони Пантера, Think About Us. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Уже в кино.
11: Я больше не дерусь.
10: Что ты за трус такой?
11: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
12: Какой план?
11: Разбить ему морду.
12: Хороший план.
11: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
7: Категория 18+.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Плюс Changes в финале часа. Да, меняем этот час на следующий. Там тоже будет много классной музыки. Всем отличного настроения. Продвигаемся. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. В Кирове 13:00.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас Антон Шудания со свежим выпуском новостей. Привет, Антон.
4: Привет, Настя, всем добрый день. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта. Хоккейные чудеса, робот-экскурсовод. Подробности прямо сейчас. Минпромторг оставил смартфоны Apple и Samsung в списке параллельного импорта. Также в перечне есть продукция брендов Alcatel, Google Pixel, Nokia и других. В ведомстве заявили, что исключение из документа компьютеров и комплектующим к ним компаний из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке и создаст спрос на отечественную продукцию. В ноябре прошлого года был утвержден документ, по которому с 27 мая в Россию нельзя будет ввозить компьютеры и комплектующие ряда известных брендов. Водитель Hyundai Solaris стала фигуранткой уголовного дела после гибели мотоциклиста в Кирове. Напомню, что резонансное ДТП произошло вечером минувшей пятницы в юго-западном районе города. 21-летняя девушка за рулем корейской иномарки выезжала с прилегающей территории и столкнулась с мотоциклом Honda. 25-летний кировчанин, управлявший двухколесным транспортом, в результате ДТП получил множественные травмы. Позже он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства трагического инцидента. Тимур Муханов творит чудеса в плей-офф МХЛ. Воспитанник кировской «Дымки», выступающий за «Чайку», набирает очки в трех матчах розыгрыша Кубка Харламова к ряду. 20-летний уроженец Глазова помог нижегородскому клубу на выезде сломить сопротивление «Лока» 4-2. Форвард набрал 3 результативных балла, забросив шайбу и сделав 2 голевые передачи. Всего в текущем плей-офф Тимур Муханов провел 10 игр и на счету вингера нижегородцев 10 очков. В данный момент он занимает 5-е место в гонке бомбардиров и 2-ю строчку в рейтинге ассистентов Кубка Харламова. «Чайка» до минимума сократила отставание в полуфинальной серии с «Лока» 2-3. В Турине к работе приступил обученный искусственным интеллектом робот. Необычный гид начал водить экскурсии в Палаццо Мадама. Белое устройство с туловищем и светодиодными глазами сопровождает посетителей по барочным залам первого этажа. Робот рассказывает о том, как знатный род пересек Альпы в 11 веке и позже дал Италии первого короля. Проект подготовил итальянский технологический институт при поддержке Евросоюза, который выделил 4 миллиона евро. И еще о валюте. Евро сегодня стоит 88 рублей 27 копеек. Стоимость доллара 75.44. В Кирове малооблачно, возможен небольшой дождь и до 24 градусов тепла. С вами Европа Плюс Киров. Наш эфир продолжает Playbox с Настей Градовой.

В мае надо не работать, в мае надо влюбляться, обниматься и слушать любимую музыку. Как вообще работать в такую погоду? Ну, если только в компании Европа Плюс. Настя Градова и Playbox на связи. Всем салют. Влюблю тебя в наш плейлист. Только лучшие хиты и любимые мелодии ждут тебя в ближайшие 60. Также напоминаю, что самое время проголодаться, ведь всю неделю разыгрываем пиццу. Не пропусти голодные игры в середине часа. Ну а прямо сейчас советую тебе выкрутить динамики, ведь в нашем плейлисте Ария.

Работать на неделе между майскими праздниками, по-моему, самое классное, что может быть. Ведь вроде только вышли из длинных выходных, и уже через пару дней вновь отправимся на прекрасные длинные праздники. Тут, знаешь, главное не забыть все-таки поработать и, конечно же, услышать майское «У». Весна, хиты, майское «У» на Европе+. Плюс. Бригада «У» ушла на весенние каникулы с 1 по 11 мая, но ты не остался без топового контента, ведь всю неделю в эфире тебя встречает майское «У» с Тимуром Бодровым. Все эти дни Европа Плюс будет радовать тебя горячими хитами и шикарными розыгрышами. Тебя ждет, во-первых, бодрая игра «Кто куда», где участники должны угадать верный факт о российском городе. Ну и, во-вторых, игра на повышение. Нужно дозвониться в майское «У» по номеру 745-6565, код Москвы 495, получить стартовую сумму и решить, готов ли ты рисковать или увеличивать выигрыш, или выходишь из игры. Все это у Европы, все это на Европе Плюс с 7 до 10 утра каждый день по будням в компании Тимура Бодрова тебя встречает майское «У». Ну а прямо сейчас тебя встречает Ларин.

0: бам-бам, только что здесь на Европе Плюс. Динамичные барабаны, глубокая басовая линия, в общем, афрохаус. Казалось бы, да, вот среднее, мы находимся с тобой в средней полосе России, а такое ощущение, что в районе экватора оказались, ну или где-нибудь на Карибах, может быть, или в районе Индонезии, не знаю. Или, кажется, кому-то стоит подумать об отпуске. Пока все, что я могу себе позволить, это купить кокос, включить шум океана и в компании жарких хитов Европа Плюс отдохнуть. Это, кстати, если что, тоже тебе как это, помощь, план на этот вечер. Ну, а планы на соседние вечера, на будущие вечера, на праздники, кстати. Совсем скоро расскажет Антон Чедани, ведь в ближайшие 10 у нас афиша города состоится. Чуть ранее услышим Ibn Hollow.
1: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, Шеф Сезон».
2: И по Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
4: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, челный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
5: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф 18+.
6: 10, 20, 30. Этот ролик длится всего 30 секунд. Но за это время в Кирове и области безвозвратно отправятся на полигоны почти 300 килограммов отходов. Остановить время нельзя, но можно уменьшить количество мусора, если сортировать отходы и сдавать их раздельно. Сдавайте вторсырье в Экоцентр, Экодом и Экопункт Куприта. Вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» мы сможем сохранить природу Вятского края и сократить количество отходов, отправляемых на полигоны, к 2030 году вдвое.
7: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
8: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
9: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
10: Застройщик ООО «СЗ Салют Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: Антон Жидания снова с нами и афиша города прямо сейчас.
1: Всем еще раз привет. Если вам по вкусу военные драмы, не пропустите новую ленту Александра Андреева «Семь верст до рассвета». Зима 1942 года, село Куракино. В суровых условиях оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина и предотвратил диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл красноармейцев, герой подчиняется. Всю ночь он водит немцев сквозь метель по бездорожью, но враги не подозревают, что Кузьмин задумал. Для детей старше 16 лет. «Пхарат на Лури» представляет историю Флавия, юный детектив. Флавия Делюс, юная любительница детективов с талантом замечать то, что ускользает от взрослых. Когда в родовом поместье происходит дерзкое преступление и под подозрение попадает ее отец, героиня берет расследование в свои руки. В поисках улик девочка начинает распутывать загадки и раскрывать семейные тайны для детей старше 16 лет. Театр на Спасской завтра подарит зрителям постановку «Прощание с матерой». Почти полвека назад была написана Валентином Распутиным эта история. История о маленькой деревеньке на берегу Ангары, доживающей свое последнее лето. Из-за строительства плотины матера должна быть затоплена, а все жители подлежат переселению. Режиссер Кирилл Забарихин ставит повесть Распутина, по праву считающуюся одной из вершин позднесоветской прозы, как настоящую молитву. Начало спектакля в 19 часов для детей старше 16 лет. Диорама приглашает на новую экспозицию «Киров. Начало войны». Выставка приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Проект рассказывает о том, как стремительно изменилась жизнь города и кировчан после 22 июня 1941 года. В целом экспозиция объединяет более 200 экспонатов из фондов учреждения культуры, частных коллекций и музеев оборонных предприятий без возрастных ограничений. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам города. Слушайте, выбирайте и отдыхайте вместе с Европой плюс Киров.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна Огарайна, ИП 324-430-066-900.
3: Вкусный обед равно продуктивный день. Европа Плюс Киров знает, как спасти тебя от голодного напряжения. У нас на кону легендарная пицца от Ниндзя Шеф. Это сытное мясное ассорти из ароматной говядины, нежной ветчины, курицы, пряных мюнхенских колбасок, хрустящего бекона и сочных томатов на сливочном соусе под тающей моцареллой. Если уже готов сделать свой обед максимально сытным, тогда действуй прямо сейчас, отправляй слово «Ниндзя» в наши мессенджеры по номеру Европа Плюс Киров. 8-922-959-102-2. Я сыграю с тем, кто оставит свой месседж 15-м. Скорее врывайся в розыгрыш и отправляй заявку. Ждем именно тебя.
4: Пробки на дорогах.
3: Поговорим о ситуации на дорогах. По данным Яндекс.Карт, в Кирове производственная при пересечении с улицы Щерса-Воровского может стать проблемой на твоем пути. Тормозит движение Ленина в районе Филармонии. Также пробка наблюдается на пересечении Ленина и Профсоюзной. Будь внимательней и удачи на дорогах.
5: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
6: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
7: Стоп! Выдыхай!
8: Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
9: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от «Ниндзя Шеф» по будням в 13.35.
0: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
1: 12+. Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна Огарайна, ИП 324-430-066-900.
11: Время обеда в «Ниндзя Шеф». По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjashef.ru или по телефону 206-111.
2: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
12: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
13: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
15: Смеситель для кухни, с которым удобно готовить. Высокий излив, гибкий матовый корпус с удобной регулировкой и отдельным выходом под питьевую воду. Получите скидку, обновите кухню без лишних затрат в физических магазинах «Сантехмаркет».
16: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
17: Плейбокс.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП перевозчиков Евгения Владимировна Огара, НП 324-433-066-900.
3: Европа Плюс Киров готова порадовать тебя чем-то очень вкусным. У нас на кону горячая ароматная пицца от «Ниндзя Шеф». Ну а выиграть ее сегодня попробует Ольга. Оля, привет.
4: Привет.
3: Так, рассказывай, как твое настроение?
4: Настроение отличное.
3: Ну я прям слушаю по голосу, прям бодрая. Ты чем все утро таким занималась, что ж такая энергия у тебя?
4: Я очень рада, что меня выбрали. Я поучаствую в розыгрыше пиццы.
3: Под халимаш принимается.
4: Нет.
3: Ты можешь продолжать. Мы только за. Скажи, вот когда ты последний раз вообще пиццу ела?
4: Давно, даже не помню.
3: Ой-ой-ой, вот, ну все, я тебя услышала, значит, пора выигрывать пиццу от Ниндзя Шеф. Прямо сейчас я дам тебе задание, твоя задача выполнить его за 15 секунд. Справляешься, то горячая пицца от Ниндзя Шеф достанется тебе, все понятно?
4: Да, хорошо.
3: Поехали, твое задание звучит так. За 15 секунд назови не менее 7 причин взять пиццу на обед. Время?
4: День рождения, корпоратив, праздник, пятница, майские праздники, хорошая погода, Новый год, чувство голода, не знаю, 8 марта, 23 февраля.
3: Ну и хватит тогда уже, потому что у меня опять закончились пальцы, и мы тебя поздравляем!
4: Ура!
3: Аппетитная пицца от Ниндзя Шеф твоя! Ну что, как ощущения?
4: Ой, очень здорово.
3: Все, я прям слушаю, ты еще бодрее стала. Все, чудесно. Оля, спасибо тебе большое, что была с нами на связи. Пиши обязательно еще. Ну а завтра мы в это же время продолжим разыгрывать пиццу от Ниндзя Шеф. Не пропусти «Голодные игры» в 13:35. Будем ждать именно тебя.
1: Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП перевозчиков Евгения Владимировна Огара, НП 324-433-066-900.
1: Время обеда в «Ниндзя Шеф». По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjashef.ru или по телефону 206-111.
2: Отойди поиск понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
1: «Голодные игры» на Европе Плюс.

0: Tokyo Hotel, California Nights, только что здесь, на Европе Плюс. Ну, знаешь, вот калифорнийских ночей я тебе точно не обещаю, но вот кировские точно состоятся. Да и вообще, чем наши вятские ночи могут отличаться от калифорнийских? Ну, если только наличием комаров, но когда это нас останавливало. Знаешь, наслаждаться теплыми майскими вечерами в кругу самых близких и лучших хитов Европа Плюс нас может остановить только сон. Поэтому предлагаю наслаждаться Европой Плюс уже в ближайшие 60, летим в час новый, там больше хитов, больше музыки тебя встречает. Под конец этого часа услышим Ride It, чуть ранее Good Luck Baby. Ну что, Good Luck Baby, меня зовут Настя Градова, не прощаюсь, желаю тебе только классного майского настроения.
1: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять

0: Берег или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино. Я больше не дерусь.
3: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
3: Какой план?
2: Разбить ему морду.
3: Хороший план.
2: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино. Категория 18+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Европа плюс. Музыка.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14:00.

0: такое он может. Алиф Арбан и его ударный дэнс-трек Body Talk. Всем привет, всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а они уже на подходе. Это Кендрик Ламар и Сиза Лусер. Каде Бастани появится Алан Уокер с хитом Broken Strings. Еще совсем недавно номер один у нас в Еврохит Топ 40. А сейчас высокое третье место в чарте Европа Плюс.
1: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Царь

0: Плюс.
1: Признание, уверенность, комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды Пол Беккер. Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. Пол Беккер. Для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. Пол Беккер. ЦУМ, третий этаж, ТРЦ Макси, второй этаж.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На празднике вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
5: Ключ, зажигание... Поехали!
6: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
7: «Юникс» — это очередная победа!
6: Приезжайте!
8: Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свободы 6А. Производитель.

0: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
1: europaplus.ru.
0: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
0: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
1: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
0: Выигрывай билеты в кино и другие призы. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: без определенного места жительства. И это, по его словам, стало отличной мотивацией для того, чтобы как-то развиваться и идти дальше. Дошел, пришел, теперь он настоящая суперзвезда во всем мире, его знают. Его любят, его ждут на концертах. Впереди Алекс Уоррен и Брук Плюс, его новый хит «Fever Dreams».
1: Прогноз погоды.
2: Всем салют! Сегодня в Кирове переменная облачность, местами дождь и 24 с плюсом. Ближе к вечеру без осадков и 19 выше 0. Живи в ритме весны в компании «Европа Плюс Киров».
3: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
4: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на Шампур-тур.рф. Организатор ООТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции Шампур-тур.рф. 18+.

0: Красное. Французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Умная защита от протечек дома. Вы уезжаете и переживаете за воду? В физических магазинах Сантехмаркет есть система защиты от протечек и комплектующие. Это дешевле, чем ремонт у соседей. Подберем комплект, организуем доставку.
2: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.

0: Наши планы музыкально идеально вписываются именно они. На бубуне Slow Down. Slow down, hold on. Prox XTN и очень красивый хит Paid to Exist. Хитмейкер со стажем Дэвид Гетта вместе с тем Сэм Мартин, Lovers on the Sun. Ну и не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Это волшебное дерево.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: Тиесто, который говорит, что самый большой кайф в жизни для него — это создавать трек, а потом играть его для публики. Но я не сомневаюсь, что с любовью большой, так сказать, вложив всю душу, Тиесто создавал и этот трек Beautiful Places. 15:19 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного дня!
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря», Морозовская, 34.
2: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
3: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы. Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
4: В центре города самое ценное время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
5: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Рекса и Faceless, чтобы стать номером один в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Ну, до пятницы пальма первенства в нашем чарте именно у них. А в пятницу в 14 по московскому времени итоги этой недели. Так что не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в любое время дня и ночи на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: В Мегадоме кровати просто класс. Любой размер и даже под заказ. Сайт открой. Маршрут скорее строй. На Блюхера 39 сделай выбор свой.

0: Красное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского 43, ТЦ Европейский.
1: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
2: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
1: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
3: Переводчикова Евгения Владимировна Огарайн и 324-433-066-900.
4: Время обеда в Ниндзя Шеф. По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjachef.ru или по телефону 206-111.
3: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
5: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
6: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
3: Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Фьюжн». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ».
7: Больше хитов.
8: Больше музыки.
9: Рекламная служба в Кирове.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да вот их мы услышим совсем скоро. Это Кайли Миног, Lights, Camera, Action.
1: Lights, Camera, Action, that's it.
2: Супер коллаборация в составе Алок, Зиба, Portugal, The Man. Впереди Dive into the Ocean. Яркий парень Зейн не пройдет мимо с хитом Die For Me. Вообще музыка разнохарактерная. У нас намечается в ближайшие 30 минут, но 100% хитовая.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: Заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: Наличие шашлыка.

0: «Беги, Ваня, беги». Ваня, Дмитрий Енга и хит с однозначным названием «Ртуть». Вот что любовь коварная делает. 16:20 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. И много тех, кто уже совсем скоро с нами. Это Айв и Дэвид Гетта. Это Френч Монтана. Это мощнейший хит от Тиесто. Тиесто, где во многих своих интервью порой выступает как настоящий мотиватор для начинающих артистов. Ну а мы на Европе Плюс уже скоро услышим «Бум».
1: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой «Совет».

0: Новый город, Подосиновец, улица Калинина, 4.
1: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
2: Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
4: Радиатор в доме холодный? В физических магазинах «Сантехмаркет» консультируем и помогаем правильно подобрать радиаторы, вентили, воздухоотводчики, теплоизоляцию.
5: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90. If you don't like something...

0: Бам-бам. Тот самый трек, который, ну, явно приближает лето. Хотя в Москве в эти дни такое ощущение, что оно уже наступило. Ну, шутка ли, плюс 25 мая. Круто, конечно. Да, мы и не против.
1: Реклама. Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
2: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
3: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и Производственная 35.
5: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

Ёлка, конечно, не кривит душой, сама она в общении всегда очень простая. Никакого тебе пафоса, никакой тебе звездной болезни. Ну да, побольше бы таких артистов, как Ёлка. 16.50 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. А впереди у нас до конца часа Миша Миллер, Алекс Вилли, затем Джаспер Форкс и знаменитый хит River Flows in You.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
7: Это волшебное дерево.
8: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: здесь музыка больше, чем слова. Я неустанно всегда повторяю, когда слышу Рива Flows in You на Европе плюс Джаспер Форкс. А в начале часа следующего с нами уже Авалон Рокстон. Ждем Vertigo.
1: Европа плюс. Радио номер один в России. Европа
2: плюс. 17 часов в Кирове.
3: Европа плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: С выпуском новостей Антон Шудания. Здравствуйте. Самая бюджетная зарубежная маршруты для отдыха в мае. В Победилово начался ремонт взлетно-посадочной полосы. Искусство костюма. Подробности далее. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Об этом сообщили в АТОР. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в то время как в Египет от 112 тысяч. Отмечается, что речь идет о турах с вылетом из российской столицы и размещением в 4-звездочном отеле с типом питания «все включено». По данным АТОР, туристы, готовые потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч рублей, могут рассчитывать на Таиланд, Вьетнам, КНР, Индию и Шри-Ланку. В Победилово начался ремонт взлетно-посадочной полосы. Кировская воздушная гавань вошла в десятку аэропортов страны, в которых будет проведена реконструкция за счет федерального финансирования. Подрядчик снимает старое покрытие, укладывает новый асфальт на местах стоянки самолетов и готовится заменить 16 километров светосигнальных коммуникаций и систему водоотведения. Как отметили в областном правительстве, ремонт сделает аэропорт Победилово более безопасным, а также даст возможность открыть новые рейсы. Марат Хайрулин может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА. Как сообщает «Спортэкспресс», воспитанник Кирово-Чепецкого хоккея в случае подписания контракта с московским клубом будет зарабатывать 85 миллионов рублей за сезон. Ранее издание отмечало, что 29-летний форвард предварительно согласовал трехлетнее соглашение с красно-синими. Ожидается, что ЦСКА объявит о новичке 1 июня. Напомню, с 2022 года Марат Хайрулин выступает за СКА. Его контракт с питерским клубом истекает в конце мая. В составе невских армейцев Фингер завоевал бронзу континентальной хоккейной лиги и выиграл Кубок Континента. В Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Мэтт Гала. Местом проведения мероприятия стал Метрополитен-музей. Его основная тема звучала как искусство костюма. Она отсылала к связи моды, искусства и человеческого тела. Сопредседателями бала в этом году вместе с Анной Вентур выступили Бьонсе, Николь Кидман, а также Винус Уильямс. Оригинальный образ выбрала Мадонна, которая создала картину Леоноры Каррингтон «Искушение святого Антония», а билет на мероприятие стоил около 100 тысяч долларов. Еще в валюте. Евро сегодня стоит 88 рублей 27 копеек. Стоимость доллара 75.44. В Кирове предстоящей ночью облачно, без осадков и 11 выше 0. Завтра днем переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 22 градуса тепла. С вами Европа плюс Киров. Всем приятного вечера.
3: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: очень такой приличный, но... 22. Всем отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а через пару минут буквально с нами уже Алекс Уоррен и Fever Dream, его новый хит, который зацепил уже очень-очень многих.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
6: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Кира ВКонтакте.
5: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
7: В Ниндзя Шеф вкусный перекус ждет в любое время. Роллы, пиццы, комбо и десерты. Доставляем допоздна. С воскресенья по четверг до часу ночи. В пятницу и субботу до 2. Заказывай на ninjashef.ru или звони 206-111.
8: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
9: Да... Биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
12: КСМ. Когда сбывается мечта?
13: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
18: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
19: 12+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Хан и плюс Боб Синклар и Кайза. Идеальная пара, мне кажется. Ну, дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Сони Фодера, Луи Фонзи, Дон Деми Ловато. И проект Медуза у нас намечается впереди. Их стильный новый хит Don't Wanna Go Home. Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Этим вечером в Кирове переменная облачность и плюс 19. Ночью температура может упасть до 13 градусов тепла. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. Тебе классного вечера с Европой плюс Киров.
3: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: К сезону свадеб и выпускных в салонах Пол Беккер новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны Пол Беккер за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы Пол Беккер. Пол Беккер. ТРЦ Макси, второй этаж. ЦУМ, третий этаж.
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
6: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя? Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
7: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
8: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
9: Для дома важен напор воды без скачков. В физических магазинах «Сантехмаркет» насосы, автоматика, гидроаккумуляторы и арматура, подбор по расходу и давлению. Оформите доставку и монтаж, и система будет работать предсказуемо.
1: Больше хитов.
3: Больше музыки.
10: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
11: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механи коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havel City и на сайте havel.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ю.А. Это Дабас на Европе Плюс. Ну что, идем дальше, идем вперед с лучшими хитами, разумеется, и не пропуская свой любимый. И, конечно же, не забудь за него проголосовать в Еврохит ТОП 40 в пятницу. Итоги этой недели не забудь.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 6 часов вечера.
3: Радиоканал Киров 102.2 для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Здравствуйте. Пересдача всех предметов ЕГЭ, прямая линия с главой администрации, и в Индонезии засняли редкое природное явление. Подробности прямо сейчас. В России предложили закрепить возможность пересдачи всех предметов ЕГЭ. Это позволит выпускникам минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Напомню, что с 2024 года выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании. Компании вуза. Вячеслав Симаков выйдет на связь с кировчанами. Глава городской администрации анонсировал прямую линию. Она

идет 20 мая в соцсети ВКонтакте. Задать интересующие вопросы Вячеславу Симакову кировчане могут на платформе обратной связи. Их прием стартует в 8 утра 19 мая. Отмечается, что ни одно обращение горожан не останется без ответа со стороны чиновников. В Кирове продолжается ремонт автодороги Сашени-Радужный. Работы проходят по нацпроекту. Специалисты Виатавтодора сняли старое полотно, заменили бордюр и перешли к укладке нового асфальта на участке длиной больше 2 километра. На время ремонта введено реверсивное движение. В пресс-центре региональных властей отметили, что эксперты проверяют каждый этап работ, а подрядчик планирует сдать готовый объект в контрактные сроки. В Индонезии засняли редкие радужные облака. Видео с удивительным природным феноменом выложил один из очевидцев. По словам экспертов, такое явление встречается среди облаков, которые располагаются на большой высоте. Солнечные лучи преломляются и рассеиваются на мельчайших капельках воды или кристаллах льда, которые находятся в этот момент в облаке. При этом разные световые волны отклоняются под разными углами. Так и появляется спектр цветов, или, проще говоря, тот самый красивый радужный эффект. Евро сегодня стоит 88 рублей 27 копеек, доллар 75,44. Грядущей ночью в Кирове будет облачно, без осадков и 11 со знаком плюс. Завтра днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и до плюс 22. С вами Европа плюс Киров, далее Киров онлайн и Даша Жданова.

Солнечный май согревает город, и здесь, на Европе Плюс, мы встречаем тепло подобающим образом под самые горячие хиты. Кроме того, в гороскопе на завтра мы узнаем, какие сюрпризы готовит нам среда, ну и зарядимся энергией до самых выходных, до самых праздников. И сделаем это с помощью лучших треков мира. Впереди «Take You Dancing» от легендарного Джейсона Деруло. Let me take you dancing. Like da da da da da. До этого новинка от Tiësto, Beautiful Places. А уже совсем скоро лиричная история Swim от BTS. В эфире Киров Онлайн и Даша Жданова. Музыка прямо по курсу.

0: Как мы все знаем, начало мая – это время отдыха, и Европа Плюс тоже отмечает праздники. Наши любимцы, бригада У и Шоу Раш, наслаждаются майскими каникулами до 11 числа. Но это не значит, что крутого контента стало меньше. С 4 по 8 мая страну будет Тимур Бодров с программой «Майское У». Тебя ждут новые игры с крутыми призами, поэтому не пропусти. Детали ты найдешь на нашем сайте europaplus.ru. Ну а пока Леони и Каллум Скотт со свежим треком «Stay». Делай громче.
1: Киров. Онлайн. Европа Плюс.

0: Только что здесь, на Европе Плюс, BTS с песней Swim с нового альбома под названием Ariran. Имя альбома — это прямая отсылка к известной корейской народной песне о разлуке, что, впрочем, неудивительно. Это первый альбом группы за 5 лет, когда все участники BTS наконец-то вернулись из армии. Ребята явно скучали по фанатам, а фанаты — по ним. Ну, а совсем скоро мы услышим еще одну песню о разлуке. Модный поп от Артика и Асти уже близко, не пропусти.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Надо мебель, ТЦ мебель. Хочешь мебель, ТЦ мебель. Ты запомнил, ТЦ мебель, мебель.
3: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
4: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
5: Купите от 2 продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф. Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
8: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
9: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной, 24Б.
10: Пришло время исполнять свои желания.
11: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
12: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
13: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щёрса 73.
14: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. Нам обращаться просто приятно, надежно, гарантия, осмотр бесплатно. Александр Сервис, рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
15: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без риска и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского, 110.
16: Агат. Продавай выгодно.
17: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел? Я предупреждал, я тебе ведь говорил. Мы слишком разные, хочу уют и дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

Гороскоп. Что случится с нами завтра, узнаем прямо сейчас. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день пойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Завтра она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком. Но впереди отличный повод для всех знаков зодиака порадоваться. Beautiful Places от Тиесто и еще много хитов здесь, на Европе+.

0: только что на Европе Плюс Beautiful Places, танцевальный трек от Тиесты и Брианы Грейс. Этот сингл продолжает подниматься в нашем фирменном чарте и уже почти добрался до 20 лучших. Если ты хочешь поддержать трек, то ты знаешь, что делать. Голосуй на нашем сайте europaplus.ru и создавай новых чемпионов чарта Еврохит ТОП 40. Ну а пока немного о погоде.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы «Джикибаб» ИП Ганеева Наталья Александровна.
0: Этим вечером в Кирове переменная облачность и плюс 19. Ночью температура может упасть до 13 градусов тепла, юго-западный ветер 4 метра в секунду. Тебе классного вечера с Европой плюс Киров.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай!
3: Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железный Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое «Пломбир» на сливках 75 граммов, «Челный холод» 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
6: Держите курс на дачу. С «Первоцвет» сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах «Первоцвет» элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
7: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
8: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
9: Застройщик ООО «СЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Да, биткоин надо было брать в 2012.
12: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Красное. Французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
2: Европа Плюс.
1: Киров онлайн.

0: Только что на Европе Плюс Кира французский дуэт Офенбах с хитом «Miles Away». Два диджея, Сезар и Дориан, которые познакомились, когда им было только 13 лет, и назвали свою группу, кстати, в честь отца венской оперетты Жака Офенбаха. С тех пор прошло уже 12 лет, но Сезар и Дориан до сих пор создают настоящие хиты, и, я думаю, даже не собираются останавливаться. Ну а сейчас еще один диджейский дуэт, на этот раз из Нидерландов и Германии. Трек «All My Life» от The Magician и Purple Disco Machine.
1: Киров онлайн.

0: музика «Штона» Європі Плюс, Алепа Брен і Рене Міллер з треком «Body Talk» о том, что порой даже и слова не нужны, достаточно только движения. И я с ними абсолютно согласна. Такой теплый майский вечер – это, я думаю, повод сделать музыку погромче и танцевать, где бы ты ни был. А впереди еще несколько хитов, которые заставят двигаться. В завершении часа Мия Мартина и Минелли в коллаборации с Rock City. А в эфире была Даша Жданова и Киров Онлайн. Впереди еще больше хитов и больше музыки.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Это волшебное дерево.
9: Фантастическое приключение за гранью воображения.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: Эрик, или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+.
7: Европа.
6: Киров. Онлайн.

0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 7. Марат Бикметов уже прибыл с новостями. Марат, здравствуй, рассказывай.
3: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Возможность поступления в магистратуру будет ограничена, и рестораны стали массово отказываться от бизнес-ланча. Об этом прямо сейчас. Итак, число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности России, за первый квартал года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. Миноборнауки получит право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Стать магистрами по некоторым специальностям смогут только те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, а также абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю. Сейчас распространена ситуация, когда программы бакалавриата и магистратуры не связаны. Так, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились 20% студентов, имеющих предыдущее образование другого профиля. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса

наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что влияло на работу терминалов оплаты. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Как пишет газета «Ру», некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне. Плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланча не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. По словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки. Евро в плюсе 88 рублей 35 копеек. В Москве 19 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Костя Фомин. Всем прекрасного вечера.

0: Как не любить этот трек, правда ведь? Это Терри Свимс. Я рад, что он вновь появился в нашем эфире с новинкой, тем более с такой новинкой. Мистер Know It All, так называется этот трек. И его точно можно и нужно поддерживать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы он добрался до первой строчки этой весной и стал лидером нашего хит-парада. Возможно, легко. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП 40, голосуй, поддерживай. Конечно же, послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но если вдруг в пятницу будет много работы, много дел, ничего, не расстраивайся. В субботу мы для тебя это повторим с 16 до 18 по Москве. Алекс Мануилов появится, расскажет, расставит, даст послушать, ну и вместе с тобой порадуется.
1: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой.

0: Плюс.
1: Полушал стейдж, ГВН 44-433-36-94, Кировская область, Просиновский район, город Просиновец, улица Калинина, 4.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Эталон». Приезжайте, успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: давай все-таки ждать. Ждать суперхиты, которые появятся уже в ближайшее время здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а дождались мы прямо сейчас Мари Краймбери. Ее «Давай не ждать». Такой совет на сегодня, мне кажется, не очень подходящий. Хотелось бы дождаться, например, классный трек от Tokyo Hotel, California Nights. Прежде появится Элис Мертон, ее No Roots, ну и KDDK и Алекс Альта, One and Two.
1: Прогноз погоды.
2: Этим вечером в Кирове переменная облачность и плюс 19. Ночью температура может упасть до 13 градусов тепла, юго-западный ветер 4 метра в секунду. Тебе классного вечера с Европой плюс Киров.
3: Реклама. Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

0: Все это здесь на Европе Плюс скоро.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Муз-ТВ представляет премию Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Раздел «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
16: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
11: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
2: Категория 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Восемь вечера в Москве.

0: 5 недель потребовалось этому треку для того, чтобы добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Вот такие вот дела. Ну еще бы, Fightless. Ну тут вообще просто без вариантов. Тут было понятно, что рано или поздно они доберутся. Ну и добрались буквально за один месяц. Классно? Великолепно. Биби Рекса вместе с Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Посмотрим, а удержатся ли эти ребята на первой позиции на этой неделе. Это все зависит от того, как ты будешь голосовать за них. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП-40, заходи, заглядывай. Ну и в пятницу не пропусти обратный отчет 40 лучших треков недели. Все это произойдет с 14 до 16 по Москве.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: В Мегадоме найдешь без труда кухню мечты на долгие года. Стандарты под заказ, выбор большой. Сайт посмотри и к нам за мечтой. На Блюхера 39.
3: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
5: Застройщик ООО «СЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
9: КСМ. Когда сбывается мечта?
10: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
14: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Как же стилево все это звучит, а какая ритм-секция. Вроде бы все простенько, но так здорово, так хорошо становится от этой песни. Baby Doll на Европе Плюс, Доминик Фейк и в столице уже 20:34. Привет всем, Фомин по-прежнему здесь. Естественно, слушай мировой поп-музыку. И в ближайшее время мне есть что для тебя сыграть, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было приятно, чтобы вот эти вот майские дни прям запомнились надолго и остались в памяти как что-то очень-очень радостная и приятная. Ну что, на подходе Альма и Summer Really Hurt Us. Прежде появится Hurts совместно с Purple Disc Machine и суперхит, который мы все знаем и все любим, Wonderful Life, 25-й год ремикс. Ну и еще кое-что обязательно будет, поэтому будь с нами, будь с радиостанцией номер один в России, все впереди.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы «Джикибаб» ИП Ганеева Наталья Александровна.
3: Этим вечером в Кирове переменная облачность и плюс 19. Ночью температура может упасть до 13 градусов тепла, юго-западный ветер 4 метра в секунду. Тебе классного вечера с Европой плюс Киров.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
4: Реклама. Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
5: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
6: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
7: Надо мебель, в ТЦ мебель. Хочешь мебель, в ТЦ мебель. Ты запомнил, в ТЦ мебель, мебель.
8: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
9: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
10: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
11: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
12: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
10: Пришло время исполнять свои желания.
13: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
14: КСМ. Когда сбывается мечта?
15: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Чтобы ваш подвал, участок или гараж не превратился в бассейн, в физических магазинах «Сантехмаркет» подбираем дренажные насосы под ваши задачи.
17: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: И мне есть что предложить. На очереди классный трек от Медузы. Don't wanna go home. Evian & Band, Other Thigh. Ну и другая музыка от Brax XCN. Pay to exist. Эта музыка впереди, оставайся с нами.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.
1: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
2: Европа+.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: честно, напоминает мне что-то из шведской хаус-мафии. Но здесь другие ребята. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек. А достойный трек, который обязательно должен появиться в нашем Еврохит ТОП-40 и далеко не на последних местах. Поэтому голосуй, поддерживай. До пятницы время есть. europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Добро пожаловать. Ну и в ближайшие 15 говорю добро пожаловать суперхитам. Это Феликс Йен, «Чаус». With me, но прежде Offenbach, Miles Away.
1: Реклама. Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
3: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
4: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поставить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
6: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
7: Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно, гарантия, осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
8: Утро начинается не с шума бачка. В физических магазинах «Сантехмаркет» унитазы, бачки, сиденья и арматура. Подберем по размеру и выпуску. Можно заказать бесплатную доставку.
9: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
10: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут. Европа
0: плюс. И ни одного лишнего слова. На подходе классный летний трек от Боба Синклара и Кайзи. I can wait. Чуть раньше. Любимейший трек, наверное, мой этой весной. Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. Ну и любимчик всех и каждого, потому что трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40, Камрад, Be Mine. Это, и не только это, музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
2: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
3: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое «Пломбир» на сливках 75 граммов, «Челны холод» 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
5: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
6: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
7: Граждане жарящие и отдыхающие. Открыта регистрация на шампур-тур.
8: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф.
9: Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
10: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
11: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная и детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
12: Реклама ООО «Специализированный застройщик Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
13: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса, 79А.
14: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского, 110.
15: Агат. Продавай выгодно.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки.
2: Рекламная служба в Кирове.
3: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Плейлисты разных стилей и направлений.
2: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
16: А котики?
2: И, конечно, котики.

вот звучит весна 26-го года. Боксинг Кларк Айза, I Can Wait. На Европе Плюс прямо сейчас 21. Был уже час назад, 22 сейчас. 22:20, если быть пунктуальнее. Приветствую всех, кто пока еще не спит. Но время детское, ну и майские дни мы коротаем вместе. Тепло, хорошо, музыкально. Компания классная. Ну, в общем, впереди будет продолжение. На подходе Терри Свимс со свежим треком, который мне, ну, просто на все 100 понравился, на все 100 зашел. Я говорю про мистер Know It All. Обязательно послушай, если ты еще не знаком с этой историей. Но прежде Кайра и ее Soar. Все это здесь, на радиостанции номер один.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
7: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
8: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф 18+.
9: Надо мебель, ТЦ мебель, хочешь мебель, ТЦ мебель, ты запомнил, ТЦ мебель, мебель.
10: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
11: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники. Стройбат.
12: В центре города самое ценное время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
7: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте «Наш Доваров».
13: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Есть что предложить в ближайшие 45. Классная музыка, например, The Second Voice и Let Me Be. Прежде суперхит от Розе и Бруно Марса «Апати». Ну и стилевое звучание от Эвелин Рокстона «Вертиго». Все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
2: Встречай лето. Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
3: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель», «Мебель».
7: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
8: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
9: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
10: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
11: Рекламная служба в Кирове.
12: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40. New. Party. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12 плюс.
14: Лучшие мировые хиты.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Для тех, кто собирается на боковую прямо сейчас в эфире радиостанции номер один в России, это The Second Voice и Let Me Be, новый трек. Прошу для себя его отметить, распробовать, может быть, даже проголосовать за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну и вообще, стоит почаще там появляться, потому что новостей там всегда очень-очень много. Ты всегда будешь в курсе самых последних. Ну, а также не забывай, что завтра для тех, кто встает с утра пораньше, майская. У Тимур Бодров, классные игры, крутые подарки. Ну и, конечно же, деньги тоже будут.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
9: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Сейчас это Богдан Медведи и его Broken Heart.
1: Ну что, вслед за дедушкой Озон, дядей Акченты Маранди, да, пришел и Богдан. Ну, в общем, я надеюсь, что все будет в порядке, у этого парня все получится и нравится. Думаю, да. Поэтому поддерживай его на нашем сайте europaplus.ru. Ну, а я тебя в ближайшее время поддержу суперхитами. Например, Яр Буфс и Грейсленд. Прежде Дуа Липа с суперхитом Blow Your Mind. Ну и Кунгс с треком, который, ну, мне кажется, точно подходит тем, кто пока спать не собирается. Galaxy.
2: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
4: Повторить вдохновляющие решения из лучших резиденций мира или создать авторский дизайн, который будет только у вас. В любом случае, все дороги ведут к нам. Центр керамики на Калинина 40. Огромный выбор керамической плитки и керамогранита. Мы помогаем стильным идеям обрести форму. Познакомьтесь с нами ближе, и мечта станет реальностью. Центр керамики на Калинина 40.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба в Кирове.
2: Европа+.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Итак, в ближайшие 30 обязательно появится середина недели, среда. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, потому что я все для тебя уже приготовил. Один из лучших треков этой весны. Тиесто, Бриана Грейс и Beautiful Places. Раньше лучше, ну или

печатаем новый час и среду заодно с Brax XTN Pay to Exist. Вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро. Всем классной ночи.

0: Кейси, сет Тиесты, Брена Грейс, трек «Восторг», трек «Конфетка», трек «Вау». Все, я все сказал. Понятно, да, что я фанатею от этой истории? Всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каесов. Больше хитов в большмузке ждет на столе Биби Рекс и Фейтлесс, Нью Религион на подходе. Бодрейшую вещицу дал этим ребятам. Если вот сейчас жаждешь чего-то динамичного, то прибавляй громкость и наслаждайся. Прежде будем слушать суперхит на все времена и для всех поколений меломанов от банды Magic, Лави Руд. А вот еще раньше с нами дуэт Оффенбах с темой Miles Away. Все это здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90. Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
4: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.

сыграли там несколько хитов, известных вообще, как мне кажется, каждому человеку на планете. Посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Dave & Dams, Rain Dance, Teddy Swims, Mr. Know-It-All, а также Sony Federa, DLD и Poppy Bascom, Think About Us. Впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Ваня Дмитриенко с историей. Приезжайте с нами за Инстим и Die For Me. Еще раньше лови клан Карусел с суперхитом Right. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Джей Зи, Риана, The Second Voice и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
4: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
5: в отпуск!
4: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
6: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
5: А мы скоро вернемся.
4: Майская У на Европе Плюс.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Ваня Дмитриенко за историей «Ртуть» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Треки ожидаются максимально разнообразными. Найти что-то близкое для себя будет совсем нетрудно. Хьюжи Лисольт и бодрый афроденс «Джамайкан Бам-Бам» на подходе. Прежде лови «Токио Хотель» с Синти Поп Роком «Калифорния Найтс». А вот еще раньше не пропусти «Сию и Кайли Минок» с дэнс-поп-суперхитом «Дэнс Алон».

Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ-43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Ben Afterglow, Evan Hollow, все это на подходе, и обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и чтобы тебе было проще всю эту неделю просыпаться без бригады У, без Вэлла и Вики, которые находятся в мини-отпуске, мы придумали для тебя майское У. До 8 мая включительно с 7 до 10 по Москве слушай Тимура Бодрова, лови игры, подарки, гороскопы, многое-многое другое. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: стан суперхитом.
1: Да, чекал.
0: Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. За твое внимание поборется 21 Pilots, One Team, Cool Team, многие-многие другие.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: действительно вещица Baby Doll только что в твоих динамиках. А ну и кстати, количество внимания к тому, что слушать нас, слушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке тоже растет. Многим ломан так, между прочим, и делают. Схема простая, достаточно сказать своей умной колонке включи Европа Плюс, и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Пользуйся этим. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Боб Синклар и Кайза I Can't Wait, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, а также Алекс Уоррен, Fever Dream. Впереди. Оставайся.
1: Реклама. Больше хитов.
2: Больше музыки. Радиоканал Киров 102.2. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 43-00606 от 2 марта 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Клары Кайза только что. Останавливаться не будем, продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Но невероятно мелодичная история от Алана Уокера. Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан «Broken Strings» на подходе. Прежде лови свежую вещицу от Медузы «Don't Wanna Go Home». Но вот еще раньше не пропусти Алоксию и Portugal The Man с суперхитом «Dive Into The Ocean». Вся эта муз-роскошь впереди на Европе+. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Биби Рекс и Фейтлесс. С темой New Religion. Чуть раньше встречайся и на сестре Die For Me. А еще Лови Сомбра с суперхитом 12 to 12. Также в эти 30 встречай Леони Галлум Скотта, Кайли Миноука и многих-многих других. Полетели.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем салют. В Москве 3 часа ночи.